0: внимание! Всем радиостанциям, работающим на частотах от 20 тысяч кГц ровно до 20 тысяч 12 кГц, вы создаете помехи приему сигналов космического корабля «Восток-5». Просим прекратить работу в этом участке.
1: A veces solo canciones no bastan, por eso se dice en esta frecuencia.
2: Y aunque tú ya no me quieras, mi cielo tendrá flores dormidas.
3: Yo FM Compacto 103.3 Santa Fe.
1: Invierno 2026.
4: Hey muchachos, ¿cómo están? Verano caliente. Verano caliente, verano caliente, da da da.